глазам уебать, однако. Ни у кого ничего не украдено, даже наоборот. Одному трупу запихан золотой Rolex в рот. А потом их хоронили, попы махали лампадами, взрывались их могилы, гости с попами падали. Новости расхуячили психики обывателей. Публика быстро разобралась во взрывателях.